0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Кировск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск-ФМ.

0: If you creeping, just don't let me find out.
1: Oh God.
0: Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.

Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск-ФМ.
1: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Ульяновск FM 104,2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Авен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы. День обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы. Может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки. Возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы. День выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы. В любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы. Не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы. Ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы. Могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также, возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги. Вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк. Смотрите глубже. Водолеи. Вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы. Хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Токийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
4: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
5: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
6: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
7: Ульяновск ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в Оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете Радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна.
2: 29 июля с 9 до 13 часов автономная некоммерческая организация «Донор Волга» в рамках проекта «Донорство. Стиль жизни» проведет на Ульяновской областной станции переливания крови акцию по сдаче крови и ее компонентов для всех желающих старше 18 лет весом от 50 кг без медицинских противопоказаний. Перед процедурой необходимо поесть, а каждый участник получит сладкий подарок и памятные сувениры. В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор Алексей Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. На ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждый. На заседании правительства Ульяновской области во главе с Геннадием Спрячком решили сохранить размер участков для многодетных семей до 0,5 гектар при наличии старой планировки. Новые городские участки урежут. Власти также передали пустующие здания под библиотеки и центры долголетия, привели региональные ведомства в соответствии с федеральными нормами, изменили название Николаевского района, скорректировали выплаты бизнесу, IT-специалистам и авиастроителям, а бюджет Минкульта перераспределили внутри программ. По итогам заслушали отчеты об исполнении майских указов президента. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг – 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
3: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44 69 69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Ульяновск-ФМ».

Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. «Наша птичка». 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Ульяновск FM.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Музыка, понятная без слов. На Ульяновск-ФМ.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
2: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами Радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. На Радио Ульяновск ФМ Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, могут возникнуть вопросы доверия между вами и вашими партнерами, как на работе, так и в семье. Будьте аккуратны с претензиями. Тельцы, день обсуждения практических деталей дела, которым вы уже занимаетесь или которое предстоит. Обсуждайте все тщательно. Близнецы, может появиться повод для обращения к врачу или в ремонтную мастерскую. Это день мелких, но неприятных происшествий. Раки, возможен конфликт с близкими относительно дальнейших планов. Могут быть задеты вопросы места жительства или места для отпуска. Львы, день выполнения обещаний. Придется оставить свои дела и вернуться к тому, что вы не доделали раньше. Девы, в любых разговорах будет невозможно поставить точку. Вам придется смириться с дальнейшей неопределенностью. Весы, не стоит полностью сливаться с партнерами. Ни с романтическими, ни с партнерами по бизнесу. Настало время осознать свои границы. Скорпионы, ваши отношения с деловыми партнерами могут окраситься сильными эмоциями. Ищите баланс между интуитивным отношением и логикой. Стрельцы, могут дать сбой отношения с вашей рабочей группой, коллегами и начальством. Также возможны проблемы с официальными инстанциями. Козероги, вам могут демонстрировать внешнюю лояльность, то есть верность, при внутреннем недоверии. Читайте между строк, смотрите глубже. Водолеи, вы можете столкнуться с излишне активными действиями со стороны других людей. Берегитесь слишком многословных и суетливых партнеров. Рыбы, хороший день для предварительных договоренностей, но не для важных контрактов. Оставьте себе возможность отступить.
1: Ульяновск FM.

0: С вами радио Ульяновск-ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Паспортный возраст – это просто цифры в документе. Чистая формальность. Физиологический возраст. Вот что важно на самом деле. Ведь наши организмы стареют с разной скоростью. Ученые из Тахийского научного института годами наблюдали за 2000 взрослых людей, регулярно измеряя их емкость легких, давление, холестерин, силу хвата и другие параметры. Также участники сообщали, как часто они посещали кинотеатры, музеи, художественные галереи, театры и концерты. Вывод оказался предсказуем. Культмассовые мероприятия притормаживают наши биологические часы. Физиологический возраст у людей с высокой культурной активностью оказался ниже в среднем на 3 года. Объяснение этому такое. Походы в театры и музеи укрепляют социальные связи, формируют более здоровый образ жизни и улучшают психическое состояние.
2: Реклама.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
6: Ульяновск-ФМ.

0: и о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: В магазинах «Победа». Стейк-кеты свежемороженые 489,90 за килограмм.
4: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Ульяновск FM 104.2.

0: С вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1954 года в Англии вышла первая часть трилогии Толкина «Властелин колец. Братство кольца». Писатель задумал книгу как единый роман, но издатели опасались, что книгу плохо примут и разделили на три части. Тогда еще никто не писал взрослых произведений о существах, похожих на сказочных, жанра фэнтези просто не было. Поначалу в восторге от книги были только товарищи Толкина по литературному кружку. Так будущий автор «Хроник Нарнии» Клайв Льюис сразу заявил, что роман переживет автора. Первое большое признание пришло к Толкину в 60-е годы прошлого века из США и с неожиданной стороны – от хиппи. Писатель был поражен, ведь он продвигал консервативные христианские ценности. В 70-м году слово «хоббит» попало в оксфордский словарь английского языка. Для страстного профессора-лингвиста это было высшей наградой. В разгар холодной войны мрачный край Мордора из «Властелина колец» на Западе стали сравнивать с СССР. Но сам автор при жизни категорически отвергал подобные трактовки. Он не уставал повторять, что Мордор никак не связан с реалиями холодной войны и даже написал об этом в 66-м году в предисловии к одному из изданий.
4: Ульяновск FM.

0: Вы слушаете радио Ульяновск ФМ. Радио Ульяновск ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. Специалисты городского центра по благоустройству и озеленению поставили на улице Федерации в Ульяновске 3 круглые скамейки. Их форма позволяет нескольким людям разместиться с комфортом, сохраняя личное пространство каждого. На прошлой неделе здесь появилось 17 кадок с горной сосной. Это дерево хорошо переносит солнце, ветер и городские условия, поэтому подходят для озеленения открытых общественных мест, рассказали городские озеленители. Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов совместно с фондом «Защитники Отечества» и частной компанией внедрил новые аппараты для медицинской реабилитации. В прошлом году аппарат транскраниальной цветоимпульсной терапии успешно снизил тревожность у сотрудников, а в текущем году проект решился на третий этап восстановления участников специальной военной операции с ампутированными нижними конечностями. Для домашнего использования пациентам представлен комплекс оборудования, включающий физиотерапевтический аппарат «Надежда», стимулятор «Мувер» и аппарат «Аврора». Как рассказали в Минздраве региона, это сотрудничество позволяет применять современные технологии для обезболивания, стимуляции тканей и уменьшения воспаления, разрабатывая индивидуальные программы помощи защитникам. Пишет ТАСС, с 1 сентября будущего года старшеклассники начнут изучать физику, химию, биологию, математику и информатику по обновленным практикоориентированным программам. Как сообщил эксперт Минпросвещения России Максим Костенко, содержание этих предметов приведено в соответствие с достижениями современной науки, а их практическая составляющая усилена в рамках единого стандарта среднего общего образования, что станет ключевым шагом реализации комплексного плана, утвержденного председателем правительства Михаилом Мишустиным. В рамках второго пакета мер по противодействию кибермошенничеству, подписанного президентом России Владимиром Путиным, родители или законные представители получили право уведомлять операторов о том, что сим-карта используется ребенком. Как пояснил сенатор Артем Шейкин, в скрепленном за номером статусе детской позволит бесплатно установить родительский контроль и автоматически ограничить получение рассылок контента 18+, а также входящих звонков с международных номеров. Данная инициатива призвана существенно снизить количество мошеннических преступлений в отношении молодежи. Согласно проекту постановления Минцифры, такие сим-карты будут автоматически блокироваться при нулевом балансе, а их владельцам запретят роуминг и массовые смс-рассылки. Ученые лаборатории киберпсихологии разработали ИИ-модель, оценивающую уровень когнитивной нагрузки человека по акустическим параметрам голоса. Программный модуль предназначен для контроля состояния операторов, диспетчеров и водителей при высокой умственной нагрузке. Для практического применения потребуется дополнительная настройка под конкретные задачи. В будущем технологию планируют включить в комплекс мониторинга функционального состояния человека. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
0: И о погоде на радио Ульяновск ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
2: Реклама.
3: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: С вами Радио Ульяновск ФМ, на Радио Ульяновск ФМ программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Мировые аналитические данные, опубликованные профильным изданием «Клин Техника», фиксируют рост продаж электромобилей. Среди брендов уверенно лидирует китайский концерн «Бит». Он занимает пятую часть мирового рынка. Вторую строчку удерживает «Джили», укрепившая позиции за счет успеха суббренда «Зикр». И лишь на третьем месте «Тесла». Впрочем, в модельном зачете кроссовер «Тесла Model Y» пока сохраняет первенство. Но китайские «Бит Сонг» и «Янап» стремительно сокращают отрыв благодаря агрессивной ценовой политике и внедрению сверхбыстрой зарядки. Сенсация происходит и в споре с европейским премиум-сегментом электромобилей. Технологический гигант Xiaomi, чей электромобиль SU7 стал частым гостем на российских дорогах, обошел по продажам Mercedes-Benz. Как видим, инженерная гибкость и скорость обновления технологий сегодня побеждают вековую историю брендов.
1: Ульяновск FM.
4: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: С вами радио Ульяновск FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: На затерянных в Тихом океане островах Уоллис и Футуна 29 июля отмечают 65 лет со дня обретения статуса заморской территории Франции. Сразу после поднятия флагов в столице начинается древний ритуал Катуага. Это праздник обмена дарами, ради которого прямо на улицах в огромных земляных печах целиком запекают сотни поросят. Затем в лагуне устраиваются гонки на каноэ. А на берегу мужчины исполняют танец кайлао, синхронно вращая тяжелые деревянные дубины под грохот пустых металлических канистр из-под горючего. Также в программе суамако – танец на выносливость, где темп музыки на укулеле ускоряется до тех пор, пока артисты не упадут от усталости. Но масштабные празднования развернулись и во французском городе Ле-Ман. Из-за дефицита рабочих мест на родине молодежь массово уезжает в Европу. В итоге во Франции сегодня живет больше коренных островитян, чем на самих островах. В эти дни в городском парке Ле-Мана тысячи полинезийцев жгут костры, бьют татуировки ручными колотушками из костей и устраивают ритуальные танцы с боевыми копьями прямо на французских газонах.
1: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Что такое «Красный двор»? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в «Красный двор».
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.

0: вами радио Ульяновск ФМ. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 29 июля 1918 года в городе Купинске родился Владимир Дудинцев, автор культовых романов эпохи оттепели «Не хлебом единым» и «Белые одежды». Он из дворянской семьи, мама – оперная певица, родной отец Семен Байков был штабс-капитаном царской армии, погибшим в гражданскую войну в год рождения сына. Воспитывал будущего писателя отчим, от него и фамилия. Дудинцев получил тяжелое ранение во время Великой Отечественной и до конца войны служил в военной прокуратуре, был журналистом, а в 56-м году выпустил антибюрократический роман «Не хлебом единым». Главный герой изобрел машину, способную удешевить и ускорить строительство жилых домов, но ему мешают карьеристы во власти. Роман «Белые одежды» вышел спустя 30 лет, о периоде советской науки, когда она отвергала генетику в пользу псевдоучения академика Лысенко. Дочь писателя Мария вспоминала, что он был веселым и в семье много смеялись. В Новый год мама наряжалась снежной королевой и стояла на балконе, а отец накидывал медвежью шкуру, и мама на нем верхом въезжала в комнату.
4: Ульяновск FM.

0: и погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
1: Телефон рекламной службы 77 10 42.
2: Ульяновск ФМ.

Everywhere, I drove my fist into the earth.

0: песня.
1: Реклама. В магазинах «Победа». Чай черный «Веллингтон» 100 пакетиков, 249,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
3: Ульяновск FM.

0: И о погоде на радио Ульяновск-ФМ. Сегодня в Ульяновске небольшой дождь, юго-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Ульяновск-ФМ.

0: Merci.
1: Ульяновск FM.
2: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск FM.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
1: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: Реклама.
1: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789.
3: Телефон рекламной службы 77-10-42.
4: Ульяновск-ФМ.
3: Инструментальная музыка на Ульяновск-ФМ.

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию путешествия по Московской улице. Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. Росстандарт, как пишет ТАСС, утвердил предварительный стандарт для применения технологий информационного моделирования при создании и эксплуатации поликлиник. Документ устанавливает единые требования к цифровым информационным моделям на всех этапах жизненного цикла объекта от проектирования до сноса. По словам гендиректора Дома РФ технологии Александра Лукьянова, 49% застройщиков уже используют ТИМ. Технология сокращает бумажный документооборот на 85%, сроки обработки документов на 50% и количество ошибок в проектировании на 80%. Глава Росстандарта Андрей Шалаев добавил, что внедрение цифровых подходов позволит создавать более комфортную инфраструктуру для граждан. По мнению эксперта Института права в национальной безопасности РАНХИС Александра Степанова, одновременное дежурство в Мировом океане, нескольких атомных носителей подлодок «Белгород» и «Хабаровск» с беспилотными ядерными аппаратами «Посейдон», способными на глубине свыше километра развивать скорость до 200 км в час, что позволит нанести гарантированный неприемлемый ущерб практически всем потенциальным противникам. Подводное базирование делает комплекс неуловимым для перехвата, а его применение способно вызвать разрушительные цунами, уничтожающие приобретения, агломерации и промышленность, что формирует противника тотальную неопределенность. Президент Владимир Путин ранее сообщал о завершении работы над проектом и постановке аппарата на боевое дежурство. В Средиземном море в 16 километрах от французского побережья начала работу первая в мире плавучая ветроэлектростанция, изначально спроектированная как сооружение двойного назначения. На одной из трех полупрогруженных платформ установлены 32 клетки для выращивания устриц и молодняка рыб. Проект стал развитием успешных 5-летних испытаний, где драйверы уже зафиксировали появление салемов, морских лещей и окуней вокруг конструкции. В следующие 5 лет ученые будут изучать созданную турбинами экосистему, чтобы выработать методы контролируемого расширения биосистемы за счет бушующих ветрогенераторов. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это певица Альма с песней «Самма» Риэли Хёрта, с песней про то, что лето у каждого может быть, в принципе, разное. Но летнее настроение пока еще сохраняется, и это здорово. Сегодня 29 июля, с вами Андрей Королёв, день добрый. Сегодня середина рабочей недели, поэтому сохраняем рабочее настроение и слушаем прекрасную музыку. У нас впереди Юля Чечерина и повод улыбнуться девочкам.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: девочки смеются.
1: Это Юлия Чечерина, впереди у нас Teddy Swims и песня про мистера Всезнайку, мистер Новый Тол. А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой, и сегодня поговорим про то, что позволяет сохранять баланс в нашем организме. Речь пойдет про гипоталамус.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть у любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня. Ваш надежный коллега Ульяновск FM.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Некоторые песни буквально проходят сквозь время, получают вторую жизнь, а может быть даже третью, и радуют нас по-прежнему. У нас впереди как раз такой случай. Песня называется «Fall at Your Feet».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вы прекрасно знаете, что в последнюю четверть каждого часа у нас звучат хиты золотой коллекции, подборка из трех песен из разных музыкальных десятилетий, и в этот раз золотую коллекцию откроет Pet Shop Boys «It's a Sin».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск

0: Золотой коллекции Anastasia Left Outside Alone. Совсем скоро у нас 5 песен только про любовь, 5 песен любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия «Пардон, Муа».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская, 22Н, 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Радио Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Пять лучших песен любви на радио Ульяновск-ФМ украсят ваш день.
2: Сегодня пять песен любви откроют Алена Свиридова с песней «Пока». Чуть раньше у нас «Живаго» — «Celebrate the Love», а прямо сейчас очень красивая мелодия «Unchained Melody» — «Garrett Gates».

0: Пять песен любви пролетают всегда незаметно, приятно, а иногда даже познавательно. Только что падает Мурат Салман, Time Flies, а чуть раньше у нас Cutting Crew и песня тех, кто с нетерпением ждет каждого вечера, I Just Died In Your Arms Tonight. К пяти песням о любви обязательно вернемся, но теперь уже только завтра в 13.05. Впереди у нас Warren G и немного классической музыки, естественно, переработанной, Князь Игорь.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах «Победа». Корм для кошек «Котяша» 85 грамм в ассортименте 13,90. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: В разгар рабочей среды приятно создавать особую среду с помощью прекрасной музыки. У нас впереди кое-что из новенького. Это Леони и Скотт Каллум, песня «Stay».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Rock FM. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Ульяновск FM.

число, мол, не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов из разных музыкальных десятилетий нас уже готовы радовать и удивлять. И каждая песня золотой коллекции способна создать что-то особенное. Вот для начала почувствуем дух 80-х, потому что прозвучит песня из фильма «Флэшдэнс».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Золотая коллекция. Радио Ульи.

В золотой коллекции этого часа Алекс Хаббен с хитом «Анде». Впереди у нас E-Type, Angels Crying, а еще у нас по плану инструментальная музыка, фортепиано, скрипки, в общем, все, что мы любим.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Один из вечных и жизненных вопросов песни Шер «Дово ламоре», где любовь. Если есть летнее настроение, то и все остальные вопросы как будто бы понемногу решаются. С вами Андрей Королев, я вас приветствую, желаю хорошей среды. Сегодня 29 июля. У нас впереди «Танцы минус» и песня «Иду».

От таких песен остается прекрасное ощущение, что все легко, понятно, so easy to fall in love. Это Оливия Дин, музыка, которую мы любим. Ну а есть песни, которые можно подпевать, прихлопывать, притопывать. Впереди у нас Opus, Live is Life.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.
2: Надеюсь, в эти жаркие летние деньки наши сердца горячи. Единственное холодное сердце, которое нам встречается, это пусть будет песня Элтона Джона и Дуа Липы «Cold Heart». Вот ее-то мы обязательно послушаем.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

0: FM. Пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. В этом выпуске у нас Робби Вильямс, чуть раньше «Touch and Go» «Танго в Гарлеме», а откроет «Золотую коллекцию» Джой Валери.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Улица Рябикова, 49Б, торговый центр «Дарс».
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: «Золотая коллекция». Радио «Ульи».

0: в золотой коллекции Робби Уильямс, Фил. Уже скоро послушаем Дани и Терезу «If Only You», а еще у нас по плану легендарный композитор нашей современности Эннио Морриконе.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин «Тайлер Шоп». Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. «Тайлер Шоп». Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Эд Ширан с песней «Bad Habits» или «Плохие вредные привычки». Вот привычку думать о своей второй половинке в течение дня сложно назвать плохой или вредной, особенно если такая привычка помогает держать себя в руках. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 29 июля. А впереди у нас группа «Чайф» и тоже немного про самообладание в песне «Аргентина и Майка».

Это Дункан Лоренс с песней «Игра». Пусть сегодняшний рабочий день проходит у вас играючи, в компании с отличной музыкой. У нас впереди немного романтического французского настроения в песне Джуда Сена «Если ты не экзистишь».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск ФМ.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда. Не забываем про музыкальные новинки. У нас впереди бразильский диджей Алок и его друг, соул-певец Халид. Песня называется «Dive into me».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: 104.2. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Ульяновск FM.
1: Нужно всего-то немного подождать. Дождавшись последней четверти часа, можно услышать тройку песен золотой коллекции без перерыва. В золотую коллекцию в этот раз вошли Алан Уокер, Sing Me to Sleep, чуть раньше Pretenders, и уже скоро Рикардо Фоли, Story, The Tutti, Journey.
0: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789.
4: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Эту песню сложно назвать колыбельной, хотя и называется она «Sing Me to Sleep». Это Алан Уокер в золотой коллекции часа. У нас впереди Соник, песня про небо, песня называется «Sky». А еще обойдемся без лишних слов, потому что у нас впереди инструментальная музыка, и в этот раз Роберт Майлз.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцина.
2: В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор России Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. На ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждой. Сенатор от Ульяновской области в Совете Федерации России Айрат Гибаддинов предложил ввести временный порядок заправки автомобилей на заправках. По его мнению, в четные дни календаря должны заправляться машины с государственными регистрационными номерами, которые начинаются с цифрами 0, 2, 8, 4, 6, а в нечетные на 1, 5, 7, 9, 3. О своем предложении Гибаддинов написал на канальном мессенджере Макс. Он сообщил, что проверил работу заправок в регионе. На многих заправках выстраиваются длинные очереди, люди тратят много времени, чтобы заправить машину. Парламентарий считает, что сейчас важно не ждать ухудшения ситуации, а принимать временные организационные решения. Он предложил рассмотреть возможность введения такого порядка. Как пишет ТАСС, по итогам прошлого года Россия заняла второе место в мире по экспорту семян кориандра, поставив на зарубежные рынки 48 тысяч тонн продукции, включая молотую, на сумму более 27 миллионов долларов, сообщает Федеральный центр «Агроэкспорт». Лидером стала Индия с объемом около 58 тысяч тонн. Третье место заняла Италия. Основные направления российского экспорта – Индонезия, Индия, а также Узбекистан, Шри-Ланка и Объединенные Арабские Эмираты. В первом полугодии текущего года в России зафиксирован двукратный рост оборота биологически активных добавок и спортивного питания, на фоне которого число транзакций увеличилось на 73%, а средний чек достиг 11 874 рублей. Параллельно россияне стали активно инвестировать в профессиональный любительский спорт и индустрию релаксации. Оборот спа-услуг прибавил 58%, массажных услуг – 37%, а загородные клубы и оздоровительные центры выросли по обороту на 19%. Российские ученые вместе с коллегами из Китая разработали гибкий носимый пластырь для определения уровня глюкозы через пот, который не реагирует на другие вещества и объединяет сенсор со встроенным накопителем энергии, модулем управления питанием и беспроводной передачей данных. В ходе тестов на добровольцев во время физических упражнений данные в реальном времени передавались по Bluetooth на смартфон и совпадали с показателями коммерческих датчиков. А сама система сохраняла работоспособность после 15 тысяч циклов зарядки, разрядки и изгибов. Разработка предназначена для персонализированной медицины и спортивной диагностики. Курс валюты на сегодня – доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
4: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
0: Реклама.
5: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это Майкл Патрик Келли, Beautiful Madness. С вами Андрей Королёв. Хорошего дня вам. Сегодня среда, 29 июля. Пока еще сохраняем рабочее настроение до конца сегодняшнего дня. Наверняка есть еще важные дела, которые нужно успеть сделать. Впереди группа «Смысловые галлюцинации» и песня «Охотники».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1. Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM

твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: это Милен Фармер, которая своей музыкальной новинкой добавила немного французской романтики. Что касается романтики, вчера, сегодня и завтра, вот в эти дни, а точнее ночи, можно видеть полнолуние. И традиционное название полнолуния в августе – осетровая луна. Название происходит не от цвета луны, а происходит с тех самых времен индейских племен в Северной Америке, когда начинался самый удачный сезон для ловли крупного осетра. Впереди Electric Light Orchestra и снова про луну Ticket to the Moon.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: В магазинах «Победа». Ребрышки свиные охлажденные в маринаде. 329,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
2: Телефон рекламной службы. 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: Надеюсь, ваш рабочий день, ваша рабочая среда проходит успешно, удачно и в компании с отличной музыкой. У нас впереди замечательный хит «I love you, baby».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
0: Завтра переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Ульяновск-ФМ.

0: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. Тройка хитов нас уже ожидают. В этом выпуске у нас Сия, Шенделье, Modern Talking, No Face, No Name, No Number. А откроет золотую коллекцию Фил Коллинз.
1: Золотая коллекция. Радио Ули.

В золотой коллекции часа «Сия Шанделье». С вами Андрей Королёв. Приятного вам вечера. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия из фильма «Флэшдэнс».

0: Ульяновск-ФМ.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Это композиция о том, что во мне все еще горит огонь, не угасает, так что можем что-нибудь интересненькое вместе придумать. Feel it still только что. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Далее у нас Анжелика Варум. Послушаем «Городок».
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: В магазинах «Победа». Колбаса варено-копченая «Милана» от «Гастрошеф» 159,90 за 300 грамм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Телефон рекламной службы 77 10 42.
6: Ульяновск FM

0: Это были Бруно Марс и Леди Гага. Песня называется «Die with a Smile». Кто-то из вас, может быть, видел недавно Леди Гагу в кино. Она снялась в сиквеле картины «Дьявол носит Прада». Там она сыграла вместе с Мэрил Стрип, которая считает Гагу потрясающей артисткой. А дальше у нас с вами еще тоже потрясающая Сандра.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
4: Октябрьская, 22Н, 729-789.
5: Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM.

0: там, где музыка прежде всего.
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Спасибо, что выбрали 104.2.
1: Это Ульяновск FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию Avni Army Flowers Obsession Camaro Sulite Lange. В начале золотой коллекции песня, которая обязательно добавит нам энергии в конце рабочего дня, это знаменитая «Шизгара».
1: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

Это песня о том, что нужно идти к своим мечтам, не сдаваться. Солей де Ланш, Комаров в нашей с вами золотой коллекции. Дюран-Дюран, Камендан уже в новом часе. До этого расскажу о погоде на четверг. А чуть раньше у нас с вами еще музыка понятная, без слов.

0: Ивановск FM.
1: Здравствуйте, с новостями Дарья Колоцна. За неделю на склад госаптеки Ульяновской области поступило более 24 тысяч упаковок лекарств для льготников, включая средства от диабета и ревматологических заболеваний, препараты из программы 14 высокозатратных нозологий, а также 140 тысяч доз аллергена туберкулезного для массовой диагностики. В ближайшее время медикаменты отправят в учреждения региона, а жители могут узнать о наличии препарата и льготных рецептах по телефону горячей линии 340003. 31 июля в 16 часов Ульяновский областной художественный музей организует пешеходную экскурсию «Путешествие по Московской улице». Группа собирается в вестибюле музея и отправится от Соборной площади до креативного пространства «Квартал». В программе история строительства здания музея, Симбирского Кремля, городских часов и утраченного Спасо-Вознесенского собора, а также знакомство с евангелическо-лютеранским храмом Святой Марии, домовладениями дворян Ермоловых и Родионовых и доходным домом купцов Андреевых. Экскурсия позволит узнать подробности об исторической стройке, городах и людях, которых в нем жили. В текущем году в многоквартирных домах Ульяновска и Димитровграда заменили 101 из запланированных 113 лифтов, отработавших срок службы, что губернатор России Русских назвал значительным ускорением темпов региональной программы, запущенной еще в 2022 году. Глава региона поручил до сентября составить адресный перечень домов для следующих работ, оперативно отработать подрядчиков и возобновил финансовую поддержку. В ближайшие два года из областного бюджета выделят 200 миллионов рублей на замену еще 500 лифтов при субсидии жителям в размере 400 тысяч рублей на каждой. Минпросвещение России направило в регионы рекомендации по проведению Дня знаний 1 сентября, уделив особое внимание мероприятиям в рамках Года единства народов России. Темами первого учебного дня станут единство народов страны, сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание и укрепление традиционно-духовных нравственных ценностей. Торжественные линейки начнутся с церемонии выноса флага и исполнения гимна. А к участию будут привлечены представители разных народов, многодетные семьи, ветераны боевых действий, участники СВО и выпускники, добившиеся профессиональных успехов. При этом первоначальной задачей перед подготовкой праздника является обеспечение безопасности. Школам поручено провести инструктажи, соблюдение требований пожарной и антитеррористической защиты, пропускного режима, а также создать доступную среду для обучающихся с инвалидностью. В правительстве обсуждают создание универсальной цифровой экосистемы на базе портала госуслуги, которая может включать собственную социальную сеть с живой лентой и тематическими сообществами. Как сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, главное преимущество платформы – надежная верификация пользователей, что позволит выстроить доверительное взаимодействие между гражданами, бизнесом и государством. Финальное решение по стратегии развития сервиса еще не принято, дискуссия продолжается. Курс валюты на сегодня: доллар 78 рублей 70 копеек, евро 89 рублей 63 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «С-класс клиник» Ульяновск.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
0: Реклама.
4: У каждого важного дела свое время, и визит к гинекологу не исключение. Проверьте свое женское здоровье спокойно, в доверительной обстановке. S-класс клиник. Ваши личные врачи в центре Ульяновска. Запишись сейчас. 44-69-69. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

И дотянулись мы с вами уже до конца этого рабочего дня. Надеюсь, он был продуктивным. Скоро будем отдыхать. Что касается музыки, далее это This Wim's Mr. Know It All.

0: Bad Boys Blue, Gimme, Gimme Your Lovin', музыка, которую мы любим. А дальше у нас с вами Oregon Bone Man. Это псевдоним, настоящее имя музыканта Рори Грэм. Тоже, в общем-то, звучит неплохо. А композиция, которую мы послушаем, называется Human.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама.
3: Что такое Красный двор? Это каменный узор, плитка, яркая брусчатка и бордюры, и забор. Нужен верный вам партнер? Приходите в Красный двор.
2: Октябрьская 22Н 729-789. Телефон рекламной службы 77-10-42.
1: Ульяновск FM

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Добро пожаловать на 104.2. Это радио Ульяновск FM.

0: Вам желаю прекрасного летнего вечера, хорошего настроения. Далее у нас армянская певица и автор Розалин. Композиция называется «Снэп». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых главных отделов нашего мозга называется гипоталамус. Там находятся нервные клетки, которые отвечают за сохранение баланса внутри нашего тела. Нервные клетки гипоталамуса, например, оценивают и корректируют концентрацию почти всех наших гормонов, включая гормоны щитовидной железы и гормоны стресса. Сегодня гипоталамус. Слово «гипоталамус» происходит от греческих слов «гипо» и «таламус». Буквально это означало бы что-то вроде «под палатой». Таламус является частью больших полушарий, а гипоталамус расположен ниже таламуса, между двумя полушариями мозга. Размер гипоталамуса примерно с ядро миндального ореха. Гипоталамус есть

0: У любого животного с позвоночником, который рождает живых детенышей. При этом у слонов и у дельфинов он примерно такого же размера, как у человека. У животных гипоталамус, как правило, больше у самцов. Также гипоталамус по-разному работает у мужчин и женщин в течение жизни. У мужчин он теряет больше клеток в молодости, а у женщин в старости. Гипоталамус действует как термостат. Если кровь, которая проходит через него, слишком холодная, он начинает разогревать наше тело. Именно гипоталамус запускает реакцию сжатия сосудов, в результате которой у нас появляются мурашки от холода. Гипоталамус контролирует наш аппетит. Он реагирует на уровень гормона лептина, который повышается после еды. Именно гипоталамус решает, хотим ли мы съесть еще или уже достаточно. Гипоталамус может не слышать лептин из-за стресса. Гипоталамус контролирует объем жидкости в нашем организме. Когда он обнаруживает недостаток жидкости, например, получает сигнал о том, что наша кровь стала слишком густой, он вызывает жажду, чтобы пополнить запасы воды. Если жидкости становится много, он заставляет нас бежать в туалет. Гипоталамус контролирует выброс окситоцина, главного гормона привязанности. Можно сказать, что именно гипоталамус создает семейные узы. Гипоталамус контролирует наши циклы сна и бодрствования. Как узнать, что гипоталамус работает хорошо? Если вы засыпаете и просыпаетесь в одно и то же время, значит, все в порядке. И что на первом месте? Гипоталамус реагирует на тонкие запахи, которые мы не улавливаем носом. Именно гипоталамус решает, нравится нам определенный человек или нет. Дело в том, что гипоталамус реагирует на содержание в крови другого человека эстрогена и тестостерона. Именно гипоталамусом мы вынюхиваем себе мужа или жену.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21 градусов.

0: Мы с вами уже приблизились к нашей золотой коллекции. А в ней Rish Love to Hate You, также Lighthouse Family. Послушаем Run. Откроет золотую коллекцию музыкант, который был включен в зал славы рок-н-ролла. Это Билли Джоэл.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магазин Тайлер Шоп. Все для мастеров плиточных, штукатурных и малярных работ. Ручные инструменты и расходные материалы по низким ценам. Тайлер Шоп. Второй инженерный проезд 2А. Строение 1.
3: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: в нашу с вами золотую коллекцию Lighthouse Family Run. А вам прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите с нами. Следующий час откроет золотой голос Ирландии Долорес О'Риордан. Послушаем Ordinary Day. До этого еще музыка, понятная без слов. Оркестр Поли Мариа. Композиция называется Love Story.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Праздник вкуса каждый день. Сеть фирменных магазинов «Хорошее дело». Более 50 магазинов в Ульяновске и области. Всегда свежее мясо птицы, свинина, молоко и яйцо с собственных ферм в Республике Мордовия. Низкие цены и ежедневные поставки. «Хорошее дело» для хороших людей.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
1: Ульяновск FM.

0: радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

Это Оливье Адамс, Фуми Ванс. Меня зовут Алена Богданова. Вам приятного отдыха после работы. Ну а если есть еще какие-то дела, то уже наискорейшего завершения. А дальше у нас с вами песня группы Кино, называется «Стук».

спасибо Эросу Рамазотти за эту песню «Solo in Yamate», что можно перевести как «Только с тобой», а вам за то, что вы здесь с нами. Прекрасного желаю вечера. Далее Элтон Джон, послушаем «What in Spanish».

0: Ульяновск-ФМ. Меньше слов, больше музыки.
1: Смотрю вперед, а там у нас с вами звезды. Первая величина, не меньше. Послушаем Майкла Джексона, Тити Йо и Шаде, которые откроют золотую коллекцию.
2: Ульяновск-ФМ, 104.2.
3: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Бедро цыпленка бройлера. Наша птичка. 1 килограмм 249 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
0: Золотая коллекция. Радио Ульяновск.

0: Это Тетио Камелона в нашей с вами золотой коллекции. В новом часть послушаем яркий хит Share Believe. Он был записан при помощи технологии обработки звука автотюн. Тогда его использовали для художественного эффекта, а не для скрытия плохого вокала. Автотюн до сих пор иногда называют эффектом Share. До Share у нас с вами еще музыка понятная без слов. Композиция Back to Life.
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. В магазинах Победа. Стейк-кеты свежемороженые 489,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 31 июля 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах Победа.
3: Телефон рекламной службы 77 10 42.
4: Ульяновск FM

0: Радио «Ульяновск-ФМ».
1: Прогноз погоды в Ульяновске.
2: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Вам желаю прекрасного легкого вечера, хорошего настроения. Только что композиция Get Lucky. Дальше у нас еще город 312. Послушаем «Обернись», но прежде минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.

0: Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.
1: Смотрю вперед, а там у нас заводные итальянцы и команда The Colors. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на четверг.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы. Ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы. Воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы. День партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
3: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Ульяновск-ФМ».

0: Ивановск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: 104.2. Ульяновск ФМ.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Бандито!
1: Ульяновск FM 104.2.
2: Реклама. Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Кума Маня». Крем-брюле с вареной сгущенкой. 90 граммов 69 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Золотая коллекция. Радио «Ульяновск».

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: Ульяновск FM.
1: На очереди у нас с вами Кристиана Леонтьев. Послушаем Story of My Life. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп на четверг.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овены, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы. Ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы. Воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы. День партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
5: Прогноз погоды в Ульяновске.
1: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21 градусов.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Романтический вечер на радио Ульяновск FM.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Ульяновске.
3: Завтра у нас с вами будет переменная облачность, кратковременные дожди, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, ночью плюс 18-20 градусов, а днем плюс 19-21.
4: Романтический вечер на радио Ульяновск-ФМ.
5: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
4: Ульяновск-ФМ. Романтический вечер.

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: после напряженного дня. Снимите стресс под романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».
1: Расслабляет, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Ульяновск-ФМ».

0: Фундаментальная музыка на Ульяновск-ФМ.
1: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

расступились надо мной внизу под серым небом.

быстро и немного нервно. Я раскидаю руки, я встречу ветер. Пока. Но я пойду, наверное.

так лучше. Даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно. Знаешь, знаешь, остатки сигарет.

0: Ульяновск FM. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Ульяновск-ФМ. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.2. Ульяновск-ФМ.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Ульяновск-ФМ.
1: Если нравится музыка Ульяновск-ФМ, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Ульяновск-ФМ.

0: Ульяновск FM. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Ульяновск FM.

Ульяновск FM. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.2. Ульяновск FM.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области свидетельство Л номер ТУ 73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.